0: не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не свежие новости. По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольд Виль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарность», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Баламба. На острове Болабемба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенге из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго. Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого доильного аппарата, без всякой елочки вручную нашу буренку. Ну вот так что... Да, я помню пару своих детских сандаликов в свежем коровьих лепешках. Но... Вот такие были у нас сегодня несвежие новости на радио Чепельдук по материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. До новых встреч!

приятный мужской голос с хорошей артикуляцией и многозначительной интонацией, произносящий в эфире любую хрень, позитивно воздействует на психику слушателей и должен время от времени звучать в эфире

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
1: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
2: В мультике Винни-Пух?
3: В мультике Винни-Пух?
2: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
2: Евгений Леонов.
3: Леонов.
2: Его голос ускорили.
3: Его голос ускорили.
2: Ну, записали быстрее.
3: Ну, записали быстрее.
2: А если замедлить, то можно услышать...
3: А если замедлить, то можно услышать...
2: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Обычный голос этого замечательного актера.
2: Молодец, Ставинка.
3: Все? Поработали?
2: Все, поработали.
3: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
2: Поэта?
3: Посмотреть.
2: Посмотреть.
0: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
3: Лу-лу.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
3: Do you want to be with me, beautiful? Just you and me in the moonlight. I'm in the mood for love.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Как известно, употреблять хлеб и хлебобулочные изделия перед сном нежелательно. А вот поговорить о хлебе на ночь глядя нам поможет звуковая страница журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
1: Я считаю, хлеб является главным видом энергии в жизни страны. Ведь без хлеба, без крошки хлеба не повернет ни один винтик ни на каком заводе, ни шестеренка. Поэтому это главный вид энергии.
2: Главный вид энергии. Так образно назвать хлеб мог только Терентий Семенович Мальцев. Полевод Зауральского колхоза «Заветы Ленина», народный академик. Одно перечисление его званий и наград заставляет задуматься каждого. Дважды герой социалистического труда, лауреат государственной премии, 5 орденов Ленина, большая золотая медаль Мичурина, премия академика Вильямса. И все это за верность крестьянскому делу, за особую приверженность земле.
1: Меня зовут Терентий. Теперь таких имен никому не дают. Да, иногда и скажут. Ваше имя-то старое, немодное, некрасивое такое, знаете. Ну, не имя человека-то красит, а дела человеческие. Да. А вот когда Леонид Ильич назвал мое имя, да так вежливо, Терентий Семенович, мне показалось, что в это время все присутствующие в зале на меня стали смотреть.
2: За многие десятилетия работы плотно исходил Терентий Семенович поля родного хозяйства. И не найдется, наверное, и метра на огромных колхозных угодьях, где бы Мальцев не ощупал руками теплую землю.
0: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
2: Удивляясь ее щедрости, размышляя о нравственной красоте труда хлебороба, о тех, кто должен унаследовать эту любовь к земле.
1: Сейчас ведь говорят, что вот как-то любовь прибить молодежи, чтобы любили землю, агрономы даже. Земля в своем роде любовница, знаете. И любовница такая, что ее не обманешь. У людей бывает, значит, юноша ее говорит, что люблю, люблю, а на душе совсем другое. А она его не разгадывает. А земельку так не обманешь. Она, знаете ли, чувствует. Искренне ее любит тот, кто ее обрабатывает. Или он обманывает ее. А обман она, знаете ли, это обман она платит.
2: Свою 81-ю весну встретил Терентий Семенович, как обычно, в полях, с которых началось его признание. И с кем бы ни встречался Мальцев, что бы ни делал, мысли его всегда направлены к маленькому пшеничному зернышку, к хлебу, который он растит всю свою долгую жизнь.
1: Труд разный бывает, есть труд и труд. Но мне почему-то было охота трудиться, и до сих пор охота. Вот

0: Теперь говорят, что, значит, вот, ну, отдыхать надо по-другому. Честно скажу, что я в отпуске ни разу не бывал. На курорте не бывал. Причина одна, что некогда все. Все некогда. Меня вот удивляет даже, как это жить, не работать. Мне кажется, раз не работать, то уж и не жить.
1: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна!

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидон.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки

композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Артем.
3: Да.
4: Здравствуйте, товарищ Артем. Это радио «Чупальдук» вас беспокоит.
3: Да.
4: Да, вот со мной Валя. Валя, вот вас еще ни разу не слышала.
5: Слышу вас зато
4: вот
5: теперь.
4: Сейчас она вас слышит.
3: Замечательно.
4: И что вы делаете в это неурочное время?
3: Прожевываю курочку.
4: Курочку. В городе Самара водятся упитанные куры.
5: И девушки красивые, говорят.
3: Ой, девушки самые замечательные.
5: Лучше курочек.
3: Есть такое. Однозначно лучше
4: курочек. С вами есть какая-нибудь сейчас рядом курочка?
3: Нет, нет.
4: Холостяцкая, значит, пирушка.
3: Да. Пришлось вот как раз-таки с курочкой распрощаться.
4: А что вас надоумило вот на Чупальдук-то обратиться? Может быть, вы рассчитываете с нашей помощью найти какую-нибудь девушку?
3: Давайте-ка немножко уточним. Когда же, интересно, я обращался на радио Чупальдук?
4: Значит, это не вы обращались. Понятно.
3: Я могу слушать его.
4: Ну, что, тогда за сим наш разговор тогда закончен? То есть вас, в принципе, Чупальдук не интересует. Это только вас подставили, и все.
3: Чупальдук-то не очень интересен мне.
4: Ну, вы на нем. Вы можете практически сейчас даже выступить в роли чтеца, певца, мастера каких-то акустических жанров. Скажите-ка, а у вас вот какие-то есть, может быть, старые, древние звуковоспроизводящие инструменты? Вот, то есть, какой-нибудь, может быть, катушечный магнитофон? Мы очень любим вот старье такое винтажное. Патефон, граммофон.
3: Если, конечно, походить по квартире, возможно, можно что-то найти.
4: Граммофонную пластинку, виниловую пластинку какую-нибудь на что-то поставить. Нет такого?
3: К сожалению. Нету.
4: Значит,
3: звук воды есть.
4: Звук воды.
3: Звук открывающейся двери, звук голоса и так далее.
4: Балконы мы любим еще очень.
3: Вот как раз таки я рядом с ним и нахожусь.
4: Так, давайте, выходите на балкон. Рубрика «Балконы народов мира».
3: Алло, голос-то уже балконный.
4: Вот голос балконный. Значит, смотри, слабо сейчас на всю Самару заорать. Говорит радио Чупальдук.
3: Давайте. А говорит радио Чупальдук.
4: Да, это все, что мы получили. Как-то скромненько, Артем. Наш эфир знавал вопли и покруче с
5: надо
4: разных балконов мира.
3: Так я же уже не из балкона вылез, чтобы меня микрорайон услышал. Как же скромно-то. Они уж меня все знают.
4: А теперь вас не только микрорайон, а весь мир слышит, благодаря Чупальдуку. Ладно, а по жизни чем вообще занимаетесь?
3: По жизни сею добро, продаю рекламу, фотографирую людей в аквапарке.
4: В аквапарке. Есть в Самаре аквапарк?
5: Есть.
4: Есть? А давайте мы приедем к вам в Самару, всем Чупальдукам, в ваш аквапарк вместе с нашими юзерами и устроим там...
3: Водную вечеринку.
4: Будет очень зрелищно в аквапарке с этих... С горок будем спускаться все в оранжевых плавках, в оранжевых купальниках, девушки. Вот, значит, мы так... Ну ладно, в общем-то, все хорошо, только жалко, мы никаких мелодий и ритмов так и не получили от вас. Вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать свое оправдание?
3: Я не виновен, все в порядке. Спасибо, то, что позвонили, и я что-то вот, честно, пока что еще до сих пор не понял.
4: Ошеломлен он этим.
3: Мягонько, да.
4: Ну, хорошо.
3: Приятно,
4: приходите в себя, не оставляйте Чупальдук в покое. Все, пока.
3: Спасибо, Чупальдук радио, удивили.
4: Приятно удивили.
3: Счастливо.
4: Полетели дальше.
5: Пока.
3: Пока-пока.

Внимание. 50. 56. 50. 54. 48. 52. 52. 46. 48. Мы передавали размеры верхней одежды сотрудников радио «Чипульдук». Наш эфир продолжит музыкальная программа.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Пытаемся дозвониться уже в третий раз Алексею. А город-то, наверное, Барнаул. Где-то между Новосибирском. А это Алексей?
3: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Алексей. А вы где-то в поезде едете, что ли, сейчас?
4: На дискотеке, по-моему.
2: Это радио Чип и Льдук. Радио Чип. Радио Чип и Льдук.
3: Дук. А, радио Чип и Льдук, очень приятно, да, слушал.
2: Мы
3: еду сейчас с Белокурики еду по дороге, поэтому такая тут история приключилась.
2: В машине или в электропоезде?
3: Алло.
4: Расскажите, какая история приключилась конкретно? Что за история? Мы в прямом эфире. Рассказывайте, всем интересно.
3: Чем интересен? Ну, как вам сказать, чем интересен? Я сейчас просто еду. Вопрос, конечно, такой не готовился. Я не готовился же к нему.
4: Ну, конечно.
3: Ну, а чем я интересен? Чем я могу интересен? Ну, вот мне приходят всякие истории, например, в голову.
4: Вот я говорю, расскажите нам такую историю одну. Вот вы сейчас едете, это же целая история.
3: Что за история?
4: Да.
3: Ну, прям в реальном времени историю вам рассказать?
2: Ну, у нас коротенько, у нас это прямой эфир, а вы в прямом, так сказать, путешествии. Вот прям вот мы с вами едем, вот с вами несколько тысяч человек вот сейчас едут. Давайте прям вот расскажите.
3: Отлично.

0: Ну, ребята мои, слушайте тогда, конечно, я с удовольствием расскажу, где я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь на очень такой темной дороге, так, где только одни встречаются медвежьи берлоги. Поймал. И вдруг я увидел человеческий испуг. Он был похож на то, что на самом белом свете нету. Был похож всегда на то, что был когда-то кто-то ближе к тому, кто был на белом свете. А так все хорошо. Дорога, это все идет к нам в город Барнаул в стремлении создать уют на перелом прошедших в юг. И кто, как тот, ты лишь милый друг, тебе подскажет сердце, как рождение.
1: Эх, прерывается связь. Барнаул, человек едет в поезде, рассказывает нам просто гекзаметром, можно сказать, гомеровским каким-то стихом, историю. Алексей, вы еще с нами?
2: Аппарат абонента выключен.
1: Ах, отрубился. Человек вот рисует головой рисует картины, можно сказать. Сейчас пытаемся его еще раз поймать. Может быть, он переехал в зону связи.
3: Пытаемся мы с ним связаться, но хотя шансов, что мы услышим связанный его рассказ, немного, поскольку он находится в движении.
1: Алексей, прерывалась связь, слышали через слово. Некоторые драгоценные слова потерялись. Вы-то нас слышите нормально?
0: Ну, у меня всегда все нормально, у меня хорошо все.
1: Так может нам вам тогда рассказывать белым стихом что-то?
0: Ну, вам, я вам сейчас рассказал, что на ходу вот как бы пришло, сочиняю. То есть я вам сейчас рассказал свою мысль, которая пришла в данный момент.
3: А вот которая мысль, вот знаете, пришла на ходу, а ушла на ходу. Есть какая-то мысль, которая уходит от вас вот на ходу прямо сейчас? Можете ее рассказать?
0: Так вот, на ходу-то я сейчас...
3: Вот на ходу связь уходит.
1: Вот такая связь, друзья, из поезда. Вот, неповадно будет нам звонить-то пассажирам. Ай.
2: Аппарата.
1: Ну, будем ловить еще,
3: по крайней
1: Алексея.
3: Мере, есть
1: ну, какой-то образ он создал. Темная дорога, поезд. Алексей едет куда-то, то ли из Барнаула, то ли в Барнаул.
3: И, мы пытались и неоднократно
1: и
3: с ним
1: видит
3: связаться.
1: Видит из окошка проносящиеся, да, деревья, кусты.
3: Да, едет в Барнаул,
1: берлоги.
3: Мы там с ним свяжемся.
1: Мы, может, подкатим сами туда, к нему, в Барнаул. Продолжаем наше вещание.

0: В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

Радио Чипльдук. Инфлюенсер вашего эмбиенса. Драйвер креативного локомотива. Триггер активного позитива. Диггер старого доброго нарратива. Генератор тотального конструктива. Дегустатор музыкального аперитива. Терминатор противного негатива. Прыггер и скокер танцевального лейтмотива. Хедхантер и файндер, как найти вас –

0: intoxicate me now.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Внимание! Радио Чапельдук продолжает поиск новых новостных и информационных форматов. Сегодняшний выпуск разработан нашим отделом сетевой фауны. Как известно, ученые, зоопсихологи и зоолингвисты высоко оценивают интеллект многих домашних животных и успешно расшифровывают язык дельфинов, высших приматов, пчел и прочих пернатых и млекопитающих. Ну а многие владельцы домашних животных проявляют к своим питомцам такую любовь и внимание, что завещают им свое состояние, регулярно водят их в специальные рестораны для собак и кошек, ателье, магазины и парикмахерские салоны, а в некоторых отелях есть даже свои телеканалы для четвероногих постояльцев. Поэтому сегодня по настоятельным просьбам заботливых хозяев домашних животных на радио Чапельдук представлена специальная инновационная линейка новостей. Animal News на радио Чапельдук.
1: В эфире выпуск новостей. О политике. Репортаж из Брюсселя ведут наши специальные корреспонденты Джульбарс и Кузьма. С экономическими новостями вас ознакомит руководитель фонда «Потребители 21 век», кандидат экономических наук Савелий.

Новости культуры. С нами в студии известный галерист, руководитель хора «Родничок», заслуженный деятель искусств Григорий. Итоги спортивного дня подведет наш спортивный обозреватель, заслуженный рысак России Сивый Мерин Хмурый. Понятно. А сколько было болельщиков на стадионе? Спасибо. Курс валют на сегодня по итогам торгов МКВС и ФДЖ. У микрофона Алена Чернобровцева. И о погоде.

0: Это был центральный информационный выпуск новостей для братьев наших меньших на радио Чебльдук. Всего доброго!
1: Дословный подстрочный перевод этого выпуска новостей вы сможете прочитать в последнем выпуске журнала People and Animals.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: прозвучала индийская народная мелодия «Как над Гангом лиана свисала».
1: Дружба народов на радио Чипыльдюк.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый вечер. Это же,
3: здравствуйте.
4: Это же радио Чапыльдук опять.
3: Ну, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я вас что-то не признал.
4: А вы не признали? А мы с вами уже общались ведь, да, нет?
3: Да, вы мне звонили самому первому, когда на небе воссияла звезда Чапыльдук.
4: Вот мы и хотим, да, вот мы и хотим проверить, как бы регулярно ли вы смотрите в телескоп или невооруженным глазом. Видна ли звезда?
5: Да, как она там сейчас?
3: Конечно, конечно, сияет.
4: Загадываете ли желания как-то и вообще?
3: Да, медитируем, знаете, вечерами зажигаем благовоние. Вот это вот.
5: Хорошее слово благовоние. Мне нравится. Давайте поговорим на тему благовоний.
3: Давайте.
5: Что первично в этом слове? Благо или вони?
3: Я думаю, что вони, которая приносит благо. Вот во благо всему.
5: Сложное слово. Мне кажется, что те, кто его придумал, они, конечно, как-то вот. Не знаю,
3: ну,
5: даже не подумал.
3: В те времена у господ жизнь была такая, что они предавались вот этим размышлениям и философствованиям, и слова вкладывали гораздо больше смысла, нежели мы сейчас с нашими темпами жизни порой вообще же не думаем, чего говорим.
5: Это точно.
3: Вот.
5: Это точно.
3: А ну, в данный момент у меня вот, например, виноград и мускат благоухает.
4: Вот это чувствуется, вот, вот сразу все это объясняет. Алтайский мускат, да, из алтайских лучших сортов винограда.
3: Я не уверен, что он алтайский, но как бы своим присутствием он облагораживает непосредственно, да, Алтай, Барнаул.
5: Я все-таки думаю про благоухание.
4: Хочешь вернуться к теме,
5: да, к теме благовоний, потому что все-таки есть же слово благоухать, а есть благовоние. Почему так, я не понимаю. Или благоухание,
3: да,
5: это уха, которое...
3: Благоухание
5: – это вкусно пахнущее уха.
4: Ну вот когда делают человеку операцию, ему дают понюхать какую-то, накладывают какую-то маску иногда. Вот. И
5: это
4: вот благовоние наложит человеку на лицо, и он переходит в такое состояние, что можно с ним делать все, что хочешь. Да. Вырезать или, наоборот, что-то подсадить какой-то лишний
5: вот
4: орган ему.
5: Чуть.
4: Да.
3: У меня был опыт однажды. Мне в 2005 году вырезали аппендицит, который я утром встал, сам себе диагностировал, а потом... Полдня врачи не могли доказать и понять, что со мной происходит, но все-таки выяснили, потому что аппендицит. И я помню, когда мне накладывали маску, еще очень интересно было, меня ввозили в операционную, и там два чувака такие персингованные стоят в халатах. Я думаю, блин, как бы, видимо, наши ребята, и очень побоялся, что они будут меня оперировать. Я думаю, наш неформальный брат... Дай бог, чтобы они хорошо учились, чтобы они не были разъедены.
5: Ну, все-таки аппендицит это же не самое сложное из хирургических вмешательств.
4: Ну, обычно вообще при виде вот таких хирургов аппендицит быстро проходит сам. А обезболивание не требуется. Он вообще исчезает и рассасывается, аппендикс.
3: Да. И вот я помню, один такой говорит другому, собственно, какой? Он говорит, давай тот, что ближе к тебе. Это они таким образом выбирали анестезию. Анестезию выбирали.
5: И мне накладывали маску. С какого бока резать?
4: Давай бока, тот, давай что, с того, что ближе к тебе. Да, название по латыни, конечно, они уже давно забыли. Ну, вот.
3: Да, ближе к тебе. Просто.
4: Их сильные мускулистые руки крепко сжимали.
3: Баллон установили.
4: Хирургические инструменты.
3: Я отчетливо помню запах вот свеженарезанных яблок. Очень-очень-очень такой насыщенный аромат свежих, сочных яблок почему-то у этой анестезии был. То есть благоухания яблочные были.
4: Это вот. Запах трехнедельного аппендикса воспаленного. Он уже пахнет яблоками, да. Потом начинает бродить И сам вылезает наружу.
3: А, либо там кальвадос получается, или...
4: Да. Друзья, поговорить в эфире радио Чебульдука об аппендиците — самое милое дело. Это и успокаивает. Кого успокаивает, кого возбуждает, кому поднимает настроение. Это темы всегда очень дорогие, и они редко присутствуют в эфире других радиостанций.
5: Очень
4: мы,
5: редко.
4: Мы не гнушаемся, не стесняемся, и наоборот.
5: Вот опять же слово «гнушаться». Очень...
4: Да.
3: Очень замечательно.
4: Это Real Big Man на Алтае. Вот так неспешно, рядом с напитком
5: и...
4: благоухающим, да. Да, приятным.
3: Разрешите один вопрос. Я в прошлый раз... Так,
5: у вас забыл записную книжку.
3: Так, я к чему? Вы в прошлый раз вот спрашивали, откуда я. Я вам говорил, что Алтай. Вы говорили, что Алтай вам запомнился чудесным медом. Не в обиду башкирскому.
4: Да, да, был такой, да, прекрасный.
3: Любимейшему.
4: Да.
3: Я уже когда с вами поговорил, трубку повесил, думаю, что же я балбес такой и не предложил. Может, вам баночку-то выслать нашего родненького?
5: Давайте.
4: Вот режиссер говорит, давайте две.
5: Давайте, да.
4: И ну, спасибо за предложение, да.
3: Попивать чай с нашим чай.
4: Да, да, мы вообще собираемся вот нашу поддержку, на которой существует, в общем-то, проект наш и радио. Мы думаем перевести ее из области такой вот монетизации в область натурального обмена, действительно. Кто мед,
3: вот,
4: кто обувь, кто верхнюю одежду, кто, значит, автомобильные запчасти. Ширится база. Вот у нас есть сотрудники на автосервисе. Дачу на лето снять, вот говорит звукорежиссер. Вот проблема тоже. Так что разные есть спектры необходимых.
3: Ну, дачу на лето, как бы, у нас, да, можем тоже найти, но только она здесь, а вы там.
4: То есть без вывоза. Вывезти к нам вашу дачу не получится. Ну,
3: но она, да, она
4: не сборно-разборная, понятно.
3: Не складывается, да, не переводится, к сожалению.
4: Мы думаем. В общем, да, процесс пошел. Будем думать, как это все нам получить.
5: Но с метком это
3: хорошо. Непосредственно номер, по которому вы звоните, в конце концов, в каком-нибудь пресловутом WhatsApp можете просто кинуть.
4: Да, и скачать мед прям непосредственно.
3: Да, да, я вам архивом вышлю.
4: Да, мы распакуем здесь zip.
3: Да, да, да.
4: Ну что ж, спасибо, это был Real Big Man с Алтая, как водится, мы вот так вот неспешно
5: будем
4: на разные темы общаемся.
5: Да.
4: И...
3: Спасибо, и мне очень приятно, для меня это большая честь.
4: И не забываем смотреть в созвездии Малой Медведицы и на звезду Чипульдук.
5: Зырьте, с удовольствием, благоухаем, счастливо обнимаем.
3: Да,
4: всего пока, хорошей вам спокойного
3: спасибо, доброго
4: вечера, ночи спасибо, и пробуждения
5: и благовония.
4: Всего хорошего, пока.
3: Родной Чебульдук. Пока,
4: пока, пока.
5: Спасибо.
4: Спасибо.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер, в эфире студия радио Чебальдук, и в эфире новости.
1: Добрый вечер.
2: В студии с вами Алексей Снегурцев
1: и
2: очередное. Высылки цыган из Франции, руководители Еврокомиссии убеждены, что Париж пренебрегает ЕС, и Еврокомиссар противоречит нормам свободы передвижения Евросоюза.
1: 29 сентября 2 место. 2 матча. Прерываем Рубину.
2: Игорь, но ведь в очередном матче выяснилось, что
1: все зависит от
2: плей-офф. Ну что ж, продолжаем новости. Пенсионеры хотят отсудить и по 50 тысяч рублей за летнего смога. Экологические правонарушения, масок для дыхания.
1: Мособлсуд вынес остальным троим фигурантам приговор полковнику Квачкову Чубайс, сообщает РИА Новости.
2: Всех, конечно, интересует шахматная тема. Что вы можете сообщить, Игорь?
1: С удовольствием. В Ханты-Мансийске советский спорт 12-й чемпион мира незаконным.
2: Но ведь Кирсан Илюмжинов, Анатолий Карпов, вице-президент ФИДЕ.
1: Там были еще кандидатами Гарри Каспаров.
2: Ну, время покажет. И что же, в завершении выпуска о погоде? Завтра градусов и летняя жара сменилась. Игорь.
1: Северо-западный, местами дождь.
2: Не забудьте дождики, зонтики и всего хорошего.
1: С вами были
2: и Антон Кирсовский.
1: Всего
2: хорошего.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Give me the sexual secrets, baby.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Дрим Тим, помаленьку.

Уважаемые слушатели, мы прерываем наш эфир и по вашим многочисленным просьбам передаем стоимость ведущих игроков лидера чемпионата Уганды по футболу, клуба Mbarara United. Балинда Масасу, 70 миллионов 613 тысяч. Самсон Ветеге, 10 миллионов 433 тысячи. Эка Думба Васва, 77 миллионов 28 тысяч. Китаба Амасва, 15 миллионов 257 тысяч. Лулаклензи Мкаса, 32 миллиона 367 тысяч. Нсоба Марк Пинто, 14 миллионов 136 тысяч. Сулайман Мутакабала, 37 миллионов 401 тысяча. Хенри Ньомби, 37 миллионов 5 тысяч. Хенри Ньомби, 37 миллионов 5 тысяч. Стоимость игроков дана в угандийских шиллингах. На сегодня один американский доллар равен 1800 угандийским шиллингам. Мы передавали стоимость ведущих игроков лидера чемпионата Уганды по футболу клуба Mbarara United. С вами был спортивный обозреватель радио Чипльдук Ник Корецкий.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, некто она Мигео соскучилась очень сильно. Любит нас всех и целует. Алло? Алло? Алло?
4: Алло, алло.
3: Здрасте. Нам бы услышать некую соскучившуюся по нам Анну Мигео.
4: А, это радио Тифльдук мне звонит, представляешь?
3: Ну?
4: Это я.
3: Но мы вас записываем.
5: Это так, она, что... Андрей, это она.
3: Она?
4: Это... Говорите по слогам, я записываю.
5: Это она.
3: Ну как это расшифровывается-то?
5: Андрей,
3: это
5: а... она. Совершилось.
3: Анна или она? А Мигео, вот что это за набор букв?
4: Это набор букв. А это первая буква аббревиатуры моего, моих ФИО. Mm-hmm. А дальше имен детей. Михаил и Георгий. И получилось такое.
3: Анна
4: Мигео.
3: А я думал, прям по одной букве, что у вас там и Наум, и Алексей, и Михаил, и Иван, Георгий, Елена и Остап. Вот это было бы круто.
4: И Яна.
3: Да. Ой, и они все рядышком, что ли, ваши все?
4: Все, да, здесь.
3: Ну вы нам как сейчас подадите голосом, что, вот песню или просто поболтаете ни о чем с нами?
4: Песню, а лучше не буду, чтобы не травмировать слух почтенных радиослушателей.
3: Ну, хорошо.
5: Ну, давайте травмировать сегодня. С нас только что...
3: А мы сделаем рубрику «Травмпункт» на радио Чебульдук. И будет такой у нас не формат такой режущий, скрежещущий.
5: Ну, давайте потравмируем хотя бы. Вы же, наверное, никогда никого не травмировали. Пора...
4: Я травмировала.
5: Да? Расскажите.
4: Я могу травмировать, потому что я еще и член Международной федерации тайского бокса и кикбоксинга.
3: Вау! Ух ты!
5: А как вы на самоизоляции? Скольких вы изуродовали?
3: Травмировали.
4: Заразила.
5: Травмировали.
4: Нет, я не на самоизоляции, я уже разизолировалась. Угу. Тружусь, а вот после трудов праведных прогуливаюсь.
5: А как вот вы тружитесь? Вот вы вот это ваша работа или это хобби, когда вот вы в этой федерации работаете? Или вы там
4: состоите? Федерация — это как хобби, ну, так я юрист по образованию, по призванию.
3: Кикбоксирующий юрист.
4: Угу. Боксирующий юрист. Нет, тайское боксирующий.
3: Тайское боксирование? Ну, вообще.
4: И есть не кошки, а есть я.
3: Нам бы прямо фотку у вас в процессе такой. У нас есть там рубрика, сделана с Чипульдуком, что вы включили там радио Чипульдук, и под него там тайские кого-то травмируете.
4: Я просыпаюсь, включаю радио, я засыпаю, включаю его тоже.
3: Нет, а вот именно побоксировать под Чипульдук.
5: Нет, вы должны... Просто засыпая включать радио, а просыпаясь выключать его.
3: И записывать, что приснилось под Чипульдук.
5: Вот, понимаете? А просыпаюсь, включаю, так каждый может. А вы куда-то пропали?
3: А что-то она отключилась.
4: Нет, я здесь.
3: А, здесь.
4: Здесь.
3: Она гуляет же. Она периодически гуляет. А где вы гуляете? Это какой вообще регион-то?
4: Я гуляю в регионе водного стадиона.
5: О-о-о.
3: А водных стадионов по России знаете сколько?
4: Непосредственно, он один такой.
3: Один? То есть главный самый?
4: Самый главный, самый водный.
5: А вы на воде?
4: Я на лавочке.
5: А, то есть лавочкой и гребете веслом, а сидите на лавочке?
4: Ну, не то, что веслом.
3: Ну, кто там это мурчит с вами еще, вот какой-то тайский кот? Кто там голос подает?
4: Это мой друг Александр, вот мы с ним...
5: Давайте лучше вы обещали нам травмировать кого-то из слушателей, поскольку...
3: Потому что дуэтом пусть травмирует тогда уже.
4: Можно мы не будем? Вот в прошлый раз, когда вы мне звонили, мы с вами исполняли мелодию из Шерлока «Собака Баскервилей». Я подмывала вам как собака, а вы наигрывали вот эту прекрасную мелодию.
5: Ну что, это когда это такое было?
3: У нас все ходы записаны. Ну, мы так мысленно даже завидуем вам, потому что...
5: Сидеть на лавочке на водном стадионе.
3: С Александром.
5: Да. А где ваша грядка, сыновья? Ибрагим, Андрей, Виктор, где эти люди все? Где они?
4: Вы они же... незримо, а рядом всегда.
5: А, понятно.
4: Ну, мысленно с нами. А я мысленно с вами всегда.
3: У нас сейчас квота истечет. Мы должны с вами какую-то жирную точку поставить. То есть, чтобы...
5: Да, кстати, давайте...
4: Не хотелось бы.
5: Нет, давайте ставить жирную точку. Вы можете поставить ее, пожалуйста?
4: Запятую. Давайте поставим запятую.
5: Но она жирная будет?
4: Да, вообще стена.
5: Давайте. Ставьте.
3: А придет человек вот после вас на лавочку и скажет, кто здесь поставил до меня здесь свою жирную пятую точку? Но это не про вас, а это до вас, дядька, был, наверное.
4: Нет, у меня все в...
3: У вас фитнес, да нет, ну конечно.
5: Ну, естественно, кикбоксинг. Ну,
3: оставайтесь с нами.
4: Я остаюсь с вами, и почему я вам написала, потому что сначала я хотела просто вас поддержать, прислать вам немножко деньжат.
3: Правильно.
4: На аренду.
3: А потом передумали, да?
5: Да.
4: Я не передумала, а я попала на форум и не смогла найти ссылку именно на...
3: Нет, там
4: на
3: есть...
4: то, чтобы отправить...
3: Там есть ссылки на стартовой странице сайта, поддержать, нажимаете, и там прям сразу оно...
5: Будем очень рады.
3: Да.
4: Я не понимаю вообще, как вы живете, как вы существуете, как вы поддерживаете.
3: Ой, только благодаря вот вам, благодаря таким, как вы.
5: Которые не находят точку, но, места, где
3: но вообще
5: поддержать.
3: Это, конечно, у людей, которые с коммерческой жилкой, вызывает удивление, потому что они говорят, зачем вы? А мы делаем еще это просто вот для радости, собственного удовольствия, ваше удовольствие.
4: Я и все мои друзья получают огромное удовольствие от ваших классных миксов, которые вы включаете, ремейков и джинглов, и все, что звучит.
5: Спасибо. Надеемся на вашу поддержку, и что там вы найдете кнопку. Найдите кнопку.
4: Я ее найду.
3: Мы ее сделаем тоже жирную кнопку такую на со стартовой страницы, чтобы уже заходишь, и она прям...
5: Да, чтобы она все затмила.
4: На стартовой странице кнопку «Старт».
5: Она затмит все. Да. Надо там много чего поубирать, оставить эту кнопку, и все.
3: Все.
5: Пока.
3: В следующий раз позвоним уже дружку вашему.
5: Пускай у вас там хорошие погоды.
4: Огромное спасибо за звонок.
3: Все, пока. Пока.
4: Пока.

прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.
2: Vamos.
3: Vamos.
2: Uf, como suenan esas guitarras. Qué disparate.
4: Los dos parlantes afuera.

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер-колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Сиба-ину. Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль.

0: Фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёненталь. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
1: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
0: американский кокер спаниель. Ирландский волкодав.
1: Напоминаем, что сегодня в клубе
0: западносибирская лайка.
1: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
0: жесткошерстный шерстовик. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
1: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

0: поэзии на радио Чиплетук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
4: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
3: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипедук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепедук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Что такое чипльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипльдук по-корейски. Чапсальток.
2: Чапсальток.
0: Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается ток или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальнее и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. «Так ведь и в эфире может быть», — подумал наш автор. Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?
0: Как повезет. И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом. Кстати, осенила автора, так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом.
1: Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипльдук.
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио «Чипльдук».
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук, чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Стрептококствует микроб, приготовлен зяблик. Звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан, оторвался хлястик. Тут нельзя, так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1969 год.

На радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Алина должна быть. Алина, что-то, по-моему, дизайном кухонь занималась. Мы когда-то общались. Вот интересно сейчас, чем она занимается. Алло, это Алина?
4: Кто говорит?
3: Говорит Москва, говорит Чипыльдук, радио Чипыльдук.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, вы еще слушаете нас или уже давно?
5: Это все, вот это слушаете еще?
3: Или отпали давно от нас?
4: Даже от вас детства.
3: Слушаете.
4: Ага. А что еще слушать, кроме вас?
3: Так. А вы все еще вот это кухни дизайном обделываете или уже другое? Уже?
4: Я уже перешла в область хай-тек.
3: Хай-тек. О-о-о. Так, чем бы от вас разжиться? Потому что мы вот от всех слушателей какую-то поддержку полезную пытаемся получить.
5: Какую-то выгоду нам
3: хай-тека
5: хочется.
3: Хай-тека какого-то пришлите нам, что ли. Кусок хай-тека.
4: Выгоду. Кусок хай-тека. Могу вам прислать клавиатуру.
5: Хай-течнее. У нас просто совершенно нету денег.
3: Простосердечно.
6: Кусок в рот не лезет. Не хай-течный какой-то.
4: Переезжайте в Израиль.
3: Но мы обдумывали это уже.
5: Нет, мы обдумывали, чтобы вещать только на Израиль.
3: Не то, что вот круглый год, наверное, не получится. Но вот месяц, вот такие проводить месячник там в Израиле, месяц в Германии, месяц...
4: Почему бы и нет?
5: Да, ну, послушайте, а сколько...
3: В Индии.
5: Всего у нас слушателей в Израиле, кстати.
3: У нас 2000 городов. Ты меня спроси, что полегче. Это сейчас надо поднять. Это же от городов зависит.
6: 2000 городов в Израиле?
3: Вы в Тель-Авиве сейчас или тоже город сменили?
4: В Израиле 80 с копейками миллионов людей.
3: Не-не-не, вы в каком сейчас городе? Были в тогда?
5: В Аш-Доде?
4: Я сейчас в Бершеве.
5: Ну, вообще, видишь,
3: ты знаешь, где.
5: Нет,
3: это.
5: Понятия не имею.
3: Ну, как-то Чипыльдук хай-теку помогает он вам его реализовывать и воплощать?
4: Мотивацию поднимает.
3: Очень. Поднимает мотивацию. А вот нам поднимает мотивацию, что у нас есть вот такая Алина и слушает нас уже сколько лет и не бросает.
4: Уже много лет.
3: Да, и такая география, и такой позитивная реакция на нас, на всякую нашу чушь.
4: Нам уже пора с родителями знакомиться.
3: Да, мы как порядочные люди.
5: А у вас приданое-то есть?
3: Но у нас родители-то... Да, у нас, если просуммировать, все-таки, но не всех, к сожалению, но все равно народу человек 20 родителей наберется, а у вас, наверное, поменьше
6: будет. У нас поболее будет.
3: Да. Ну, познакомимся. Все-таки доедем до вас. Мы вот думаем, как десятилетие через год с небольшим будем праздновать.
4: Ну, совсем большие, юбилей 10 лет.
5: Алина, да, вы нас поддерживаете? Вот это вот, ну, это вот, понятно, да?
3: Что... Понятно как.
5: Да, как вот это.
4: Ну, если очень нужно, то поддержим, конечно.
5: Да надо.
6: Ну, давайте, тетенька.
3: А то приедем с родителями знакомиться.
6: Ну, вот угрожать не надо.
5: Ну, так, что вы знаете, Алин, честно скажем, для галочки.
3: Для птички.
6: Для Алиночки.
3: У нас на этой странице, вот последняя строчка, город как Бер...
6: Запиши.
4: Бершера.
3: Да. И вот птичку надо поставить, что тоже нас поддерживает там. Не только словом, но и делом.
4: Ребят, с удовольствием.
3: Ну, мы не для этого вам звонили. Просто мы рады вас слышать, что вы с нами.
4: Звоните еще. Третий раз это уже...
3: Уже неприлично уже становится. Да.
6: Как честный человек.
3: Придется уже не с родителями, а с детьми знакомиться.
4: Да, мужчина, ради приличия.
3: Хорошо, спасибо, Алин. Ну, оставайтесь с нами. Всем привет.
4: Хорошо вас слышать.
3: Спасибо.
4: Настоящим юбилеем.
6: Удачи.
3: Спасибо, пока.
5: Дотянем.
6: До свидания.
5: Пока.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

0: Веб-радио Чиппельдук. Веселые фанни-гэги и смешные джоки. Каждый 15-минутный клок-квотер. Лучшие веб-джеи, джок-джокеры и фан-мейкеры.
1: Онлайн-бродкастинг в формате лаунж-хьюмор, трэш-сарказ и хоррор-сатайр.
0: Хьюмор в стиле H&I, Humor and Irony. DMLMP, Don't Miss, Laugh and Peace и L&D, Laugh and Die. Фьюжн всех модных трендов и олдовых стайлов хьюмора. Трипл-хохот, гранж-фан, эсид-сатайр, антик-советик, роуд-джерк and more.
1: И не только.
0: Включись в наш брейнсторминг, не упусти флеймы в чате, загрузи подкаст, делай сейвы
1: и не теряй гайдлайны.
0: Слушай прямые аудио-флеш-споты, прими аудио-спа с Полом Хариным, утренний вейкап с Филом Соломатиным,
1: комедийный стендап с Дэном Косых
0: и театральный мейкап с Мариной Мальцер.
1: И не забудь ланч-ньюс с Николой Свистуновым.
0: Произведи тюнинг своего IQ-ресивера. Сделай своему сенсу в хьюмору полный апгрейд
1: и апдейт.
0: Smart Radio Чиппельдук. Радио Unlimited. Тотальный ребрендинг и рестайлинг всего концепта фан-мейкинга.
1: Если ты продвинутый фан-лукер, лайф-юзер или гигл-сикер,
0: включи свой плагин и делай stay in touch с веб-радио Чиппельдук.
1: Войди в Чиппель-комьюнити.
0: Подключись к аудиопотоку Fast Stream Immediate с консумацией и скачай Trip Humor в режиме Smile and Go.
1: Right now.
0: Fundraising non-stop. Кто не with, тот without.
1: Чиппельдук.
0: Больше, чем тройное W. Чиппельдук.
1: Это двойное W.
0: В любой точке мира, в любом споте глобуса. Двойное W. Четыредук.
1: .ru.
0: www. World Wide Web. Веб-радио Чиппельдук. Самое продвинутое радио. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Не радио, а

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Уважаемые радиослушатели, по вашим многочисленным просьбам мы передаем прямую трансляцию с церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии. Слово нашему специальному корреспонденту Андрею Кудрину.
1: Дорогие друзья, я нахожусь в концертном зале Стокгольма, где через несколько минут начнется торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Это событие вдвойне волнительно для нас. Как вы, наверное, уже знаете, один из нобелевских лауреатов – наш соотечественник, вундеркинд, 12-летний уроженец Гвинеи-Бисау. Совсем маленьким мальчиком он попал в Россию, и она стала его второй родиной. Сейчас он является аспирантом биологического факультета Московского государственного университета. Простите, все внимание на сцену. Торжественная церемония начинается.
2: Ladies and gentlemen, His Majesty the King.

0: Ваше Величество, члены Нобелевского комитета, Ваше Превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги, я принимаю эту награду с глубочайшей благодарностью. Я благодарен своим родителям и особенно первой учительнице Марии Ивановне, которая с детства привила мне на всю жизнь любовь к генной инженерии. А сейчас, друзья, позвольте мне в двух словах рассказать о сути моего открытия. Результаты Результаты фармакологических исследований роли альфа-2 аденорецепторов в контроле тревожности оказались, однако, крайне неоднозначными и демонстрируют весь спектр эффектов от анксиогенеза до анксиолизиса. Например, после введения мышам разных линий антагониста альфа-2 адренорецепторов иохимбина
1: Silence, please.
0: Excuse me, я несколько увлекся. Наблюдался анксиолитический эффект в действии приподнятого крестообразного лабиринта. Еще в ряде опытов введения крысам антагонистов альфа-2 адренорецепторов и дазоксана пиперокрасна RX-21361 анксиолитический эффект после введения агониста клонидина обнаружен также на здоровых добровольцах. Ну вот и все. Благодарю за внимание.
2: Иван Дхаба Юм, Russia.

отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: На радио Чиплидук старые новости всегда актуальны.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? Самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилия или президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага и Шакира? Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? Да. И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме? Обо всем этом скоро на радио Чиплидук. И скоро ли на радио Чиплидук обо всем этом? На радио или не на радио Чиплидук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чиплидук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чиплидук? И зачем вообще радио Чиплидук, если там будут эти новости?

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Картинка.
1: Осенью грачи не улетели из-за задержки оформления документов.
2: Грачи не послали.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Блэк Каспер, Блэк Каспер, как понял прием?
3: Не знаю такого.
2: Хорошо, а кто нам писал на радио Чипыльдук? Сейчас спою for you. Ну, вас не слышно. Вы какой-то... Ты не только там спеть не сможешь, дорогой наш слушатель, но и сказать-то ни словом. Алло.
3: А сейчас нормально?
2: Вот-вот-вот-вот-вот, уже приближаетесь. Из какого города вы к нам приближаетесь?
3: Сейчас, секундочку, просто я сейчас в данный момент на работе, поэтому мне... Понадобится немножечко времени, буквально секундочку, дайте мне, пожалуйста.
2: Чтобы уволиться с работы? Хорошо.
3: Что?
2: Чтобы уволиться с работы.
3: Я уже уволился.
2: Вот и хорошо, вы в увольнительный, значит, мы даем вам...
3: Практически, да.
2: Ксиву, бумагу, мандат даем. Ну, что же, почему вы такой Блэк Каспер?
3: А, потому...

0: Карелия. Карелия черная, с черным юмором. Вот поэтому вот такие вот пироги.
1: А я думал, как-то наоборот, Карелия, она такая какая-то позитивная, такая какая-то, не знаю.
2: А черный, она... а черный юмор, он, кстати же, несмотря на то, что он черный, он достаточно позитивный.
0: Конечно, само собой.
2: Но или вот на Чапельдуке есть черный юмор, на ваш взгляд? В чем он заключается?
0: На самом деле нет. Он Чапельдук очень светлый, он очень яркий и озаряет своими лучами, его слушает.
1: Ага, хорошо. А тогда вот сейчас пою вот это обещание данное. Вы исполните сейчас нам? Вот,
0: ну, по... да. Ну, как... Нет никакой цензуры.
1: Никакой цензуры мы сейчас можем...
2: Светлая, черная и добрая.
1: Светло-черную песню можете спеть. Да, на вольную тему даже можем. Конечно, хочется какого-то карельского шарма, да? Но это было бы банально, да?
0: Смотрите, у меня... Ну, на самом деле, я сейчас нашел минус. Я вот не знаю, как насчет его будет слышно или не будет слышно в моем плохом китайском телефоне. Mm. Но на самом деле, вы меня очень удивили, то, что позвонили.
1: А почему же?
0: Ну, не знаю.
1: Сколько прошло-то времени? Это всего полгода, наверное?
0: Ну, наверное, да. Наверное,
1: да, вот я смотрю тут в базе данных, да, полгодика.
0: Хорошо. Ну, хорошо. Я вас постоянно слушаю и респектую вам за вашу безграничную безответственность.
1: Ну, вот это еще только начало. Но мы границы расширяем. Так, вы созрели до пения?
0: Да, конечно. Вот только секунду. Слышно?
1: Да.
0: Отлично. Ну, тогда я кладу телефон и надеюсь, сейчас все будет слышно.
1: Давайте.
0: Я. Звуки вас бита, запусти живот кита. Маски без лиц, грязные, династии убийца. На любовь, где эти улицы заставят пальцы жизни страницы. Это true, не верю, не кулисы. Передаю привет жителям Карелии и столицы. Кофе с молоком и под потолком, с речевым потоком. Оставляет суть потомкам, но что потомкам? И даже тем же котом перевернет суть бедном. Скажи нас под потолком, стрит, лезь в комнату сквозь стены. Благ ушел в темноту, взял ноту повыше. Чуть-чуть разделит на крыше, все тише и тише. Так что математика проста, не сосчитает даже дождь до ста. Молодчи ты уста, и здесь все за куста. Мотивация очень проста, прекратить вещание, это в теле моста. Парк есть, я хоть мимо паста. Магия от предков буду искать лесу. Также буду плать поведение, видеть все те же видения. Часто кто-то черту, красная печь, руки черепной увечья, величие, нити печья, появляя мания величия. Я надеюсь, было хорошо слышно.
1: Ой, слышно было хорошо, но не все. Музыку-то было слышно, это просто удивительную нечеловеческую музыку. А вот слова, которые в рэпе-то, в общем-то, главное.
0: Ну, это, знаете, это тот звоночек, который сообщает мне о том, что мне надо срочно менять телефон.
2: Да, а вы на русском пели или на английском?
0: Нет, к сожалению, только на русском, на карельском.
1: На карельском, на там карельском. Кофе с молоком, да, что-то вот такое. Да, да. Но там были какие-то хорошие такие синкопы, такие рифмы. Но мы проанализируем это, мы с помощью акустической лупы приблизим текст, конечно. Разберем его, так сказать.
2: Но мне кажется, что вам не хватает все-таки какого-то припева. В данном
0: произведении.
2: Конечно, в данном произведении, пускай даже он будет на двух аккордах или на трех, но необходим он, ибо в произведении должны быть какие-то кульминационные моменты.
0: Согласен. С постановкой композиции вы намного лучше меня всего знаете. Вот. Но просто, знаете, такой случай, что мне звонит любимое мое радио, и я просто, в смятении, я не знаю, что мне делать, короче, и исполнил то, что первое в голове было.
1: Правильно. Вот. Нет, в этом смысле правильно. Спонтанность — это наша фишка. Вот. А поэтому, а город поточнее — это который у вас, Карелия?
0: Вообще, такая история, что я родом с города Беломорска, это Карелия, почти север Карелии. Вот, 7 лет прожил в городе Петрозаводске, столице Карелии, и сейчас, в данный момент, нахожусь в Санкт-Петербурге.
2: Вот. А почему же вы из такого экологически, по-моему, прекрасного города умотали-то в Санкт-Петербург?
0: Ну, потому что, знаете, инфраструктура настолько
3: очень отсталая в тех городах, ну, именно вот, именно если Беломорск брать, да, ну, хотелось бы как-то вот развитие какого-то, где-то свои творческие отрасли, так сказать, пустить, как осьминог.
1: А какая у вас отрасль-то?
3: Ну, во-первых, я пишу музыку в стиле хип-хоп, да, вот раньше у меня был жесткий очень хип-хоп, сейчас я пришел к классическому звучанию. Вот, делаю маски из папье-маше и делаю футболки, принты. Вот.
1: Маски из папье-маше?
3: Да, то есть из пластилина леплю форму, и потом уже сверху папье-маше, и все потом раскрашиваю, и делаю красивые штуки интересные.
1: Интересно. Ладно, мы тогда подумаем, какую бы вам маску из папье-маше Чипыльдука заказать, а вы тогда ждите наших творческих заданий, звонков, перемещаясь из Санкт-Петербурга еще куда-нибудь, не знаю, куда вам.
3: Да, куда дальше.
1: Куда вас позовет труба?
3: Душа моя лежит здесь, и этот магический город, он все-таки меня приковал своей магией.
2: И сколько вы уже в Санкт-Петербурге?
3: Около 3 лет.
2: Ну и прекрасно.
4: Извините, связь прервалась.
1: Ой, связь прервалась.
4: The connection is lost.
2: Но связь прервалась на слове «прекрасно», поэтому я думаю, что так и можно идентифицировать.
1: Не будем портить хорошее впечатление, а мы еще поиграем музыку и полетим дальше.

0: hakira jamde khibarum fakinu kina hayga gilla khadangani nokhir ya Mauritani yo ministru nuku yimanke agani Zainul Zidan ida ko nante wa kebe khagani Maroc Maroc parlement huy député nu senator nu yimanke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдо.

Говорит радио Чипальдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостиной радио Чиплетук Аркадий Марчулионис, а значит, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». Тихон Спицын сегодня у нас в гостях, представитель фирмы «Тапки Unlimited».
3: Добрый день, Аркадий, дорогие слушатели, рад, что мы встретились.
2: Интересная, интересная беседа у нас с вами предстоит. «Тапки Unlimited». Что же это такое? Как-то немножко сначала смешно слушается, нет?
3: Не находится? Ну, вы знаете, это, может быть, на первый взгляд так покажется. На самом деле это очень важная тема. Это обувь из обихода каждого человека. У кого из нас нет тапок, тапочек,
2: ну, конечно,
3: домашних.
2: Да.
3: Причем по несколько пар. Есть любимые тапочки, есть тапки, которые мы не можем выбросить никогда. Кто-то по-разному, может быть, их называет. Вот, поэтому
2: сейчас
3: наша
2: очень,
3: фирма...
2: Извиняюсь, что перебиваю.
3: Да-да.
2: Очень модные одноразовые вот тапки. Где
3: одноразовые тапки, время, многоразовые, да. Вечные тапки.
2: В поезде ты можешь получить в отеле.
3: У нас есть салон Home Slippers на Кузнецком. Там в этом году модельный ряд этого года, новая коллекция. Это новая коллекция осенняя. И там представлены очень интересные модели. Если хотите, я вам немножко расскажу.
2: Конечно, да, конечно. Ну, вообще, может быть, предысторию фирмы, ну и сегодняшний день.
3: Да.
2: Как вам удобно?
3: Нам просто показалось, что эта ниша тапочная не заполнена и как-то игнорируется. Это несправедливо. И в конце концов, это прибыльно, это бизнес, ничего личного. И для российского консюмера вот разработать это, развить эту всю линию тапок было бы очень своевременно и актуально. Вот у нас тапочки – это не просто, знаете, вульгарное такое какое-то такое изделие, которое ты сунул потную ногу или ногу в чистом шелковом носке и пошел и забыл через секунду. Нет, это твой дружок. Дружок,
2: так,
3: с которым ты живешь, движешься по квартире, иногда
2: как
3: и по офису.
2: Питомец, что ли, какой-то домашний
3: почти,
2: животное?
3: Почти, да, почти. Не случайно, вы же знаете, есть много тапок, которые выглядят как какие-то зверушки домашние,
2: да,
3: какие-то мультперсонажи и так далее. Но мы пошли дальше. У нас есть тапочки на зимней резине, например. Противоскользящие тапочки, потому что иногда на паркете, на каких-то покрытиях, ламинате шипованные тапки для скользкого паркета как раз. Причем это резиновые шипы, они не вредят покрытию. Вот. Есть тапочки с омывателями, когда какая-то пыль, значит, может попасть на тапочки, брызги, если вы умывались, то они очищаются. У тапочек очень высокая носкость, хорошая проходимость. Они хорошо считывают дорогу и держатся в потоке. Потому что иногда ведь бывает дома, даже дома целое столпотворение. Много домашних, кагал, детей, или гостей.
2: Ну, гости пришли.
3: Конечно, и тогда держать скорость в потоке, в пробках, дома. Это тоже важно. Поэтому есть у нас тапки и с навигатором. В больших квартирах это тоже очень важно, особенно для гостей. Потому что можно заблудиться.
2: Так.
3: Да, это очень важно. Тапки
2: вот
3: с навигатором...
2: Тапки всегда ассоциируются с домом. А можно ли в этих тапках на улице как бы ходить?
3: Можно выйти на улицу, но это тогда другая модельная линия. Сегодня я вот больше бы сфокусировался
2: на
3: домашних, офисных, так сказать, для закрытых теплых помещений тапок. Хотя и помещения холодные тоже могут быть с нашими тапками. У нас есть тапки с подогревом. Там супинаторы с телек из наноматериалов, и они на естественном обогреве разогреваются просто от ходьбы. Даже так.
2: А давайте сразу уточнить. Тапки. Значит, мы всунули ногу, я так понимаю, и пальцы могут торчать в этом модельном ряду или нет?
3: Конечно. Есть разные линии, да, могут торчать все пальцы, могут торчать четыре пальца, а один быть как бы окольцован, могут все пальцы быть закрыты, может выдвижной быть такой кожух. Вы с пультом управления нажимаете, и в зависимости от того, жарко ноге или
2: вот это
3: прохладно,
2: очень удобно, это
3: то
2: очень
3: открываются пальцы, открываются дополнительные отверстия, и идет вентиляция. Вот. У нас гибкая ценовая политика. Не думайте, что все это баснословно дорого и что это не может позволить себе какой-то рядовой потребитель.
2: Все-таки тапки ассоциируются у многих какой-то действительно одноразовой историей, что их уже, что называется, не постирать, их как бы там надел и выбросил потом. Каков
3: Нет,
2: срок службы?
3: Конечно, есть и одноразовые тапочки. Есть даже такие тапочки на несколько метров. То есть вам нужно пройти просто от кровати до умывальника. И вы идете, да, и все. Собственно, потом тапочка сама исчезает. Она растворяется, деструкция такая. И это экологично. Вот ничего не нужно выбрасывать. И Потрясающе. Они понимают, что через несколько метров они уже будут не нужны. Угу. Вот. Но у нас это еще не все.
2: Я
3: Ведь
2: понимаю.
3: Есть тапочки
2: интересно.
3: Со спидометром скорости, с таймером, с будильником. Понимаете? Потому что любая функция может быть с напоминанием. То есть вы куда-то идете, вы, знаете, как бывает, из комнаты в комнату шли и забыли зачем пришли.
2: Да.
3: А вы запрограммировали, что типа я пришел сейчас там, не знаю, налить себе чашку молока. Вот. И они вам об этом напоминают. Вот. Или будильник, конечно, это совершенно напрашивается. Вы просыпаетесь, вам ваши близкие тапочки говорят, пора вставать. Или даже придвигаются уже в удобное положение. Это вам не нужно будет нащупывать, искать босой ногой под кроватью, куда девалась моя тапочка. Вы вызываете тапочки из прихожей где-то. И там включена функция, значит, найти тапку. Потом у нас есть массажер стопы в тапочках.
2: Но это, на самом деле, очень даже напрашивалось.
3: Конечно. Это базовая комплектация,
2: запах,
3: так сказать.
2: Запах.
3: Да, по поводу
2: вот
3: запаха.
2: Это же в тапках
3: это отдельная
2: это,
3: тема.
2: Да. Это
3: потому
2: очень...
3: что даже есть такое клише, вонючие тапки, поганым тапком там выгнать и так далее. Да, конечно, конечно, нет. Ну, мы не будем, так сказать, воротить нос. Наши тапочки не воняют вообще никогда. Они, более того, они могут быть одарированы.
2: Ну как это не воняет?
3: Они одарированы.
2: А если ноги вонючие человек засовывает?
3: Тапки с пропиткой, с вентиляцией и с обработкой. И могут
2: То
3: быть
2: есть
3: одарированы.
2: Засовывает, как бы вонючие ноги, они там сразу.
3: Они обрабатываются, вентилируются, да. И, собственно, все нивелируется, да. Тапки могут быть одарированы запахом земляники, сандалового дерева, жасмином, кофе. На любителя, понимаете? Камчатским крабом есть любитель, чтобы тапочки пахли камчатским крабом. Кто-то вырос в Приморье, допустим. На выбор, пожалуйста. На ночь тапочки, конечно, надо парковать в специальное зарядное устройство.
2: Ага.
3: Желательно, да.
2: Вот, значит, все-таки на ночь лучше ставить. Сколько аккумулятор? То есть я на ночь нужно подзаряжать.
3: Ну, аккумулятор довольно долго, гораздо дольше, чем у современных смартфонов. Но все-таки время от времени их надо подзаряжать. Ну, лучше удобно на ночь вы поставили их на подзарядку.
2: А нет вот такого, я не знаю, фантазирую, чтобы тапочек весь телефон одновременно был. То есть ты как бы берешь тапочек и в него говоришь «Алло, там». Ну, то есть как
3: замена. Это хорошая мысль, да, хорошая мысль. Мы передадим тоже это нашим разработчикам, да. То есть фотография человека, который держит у уха тапку
2: да.
3: и говорит.
2: Нет, просто очень часто бывает, что у человека должен быть

0: мы шьем тапки.
1: Вот ковер-самолет, такая из детства, из сказки. Вот не может быть тапки, которые едут? Ну, как вот ты встал в
0: тапки на воздушной подушке, да. Это тоже разработки. Но дело в том, что они массивные, конечно, потому что там, чтобы создать достаточно мощный поток, то толщина подошвы, она сантиметров 30-40, понимаете? То есть она такой платформы.
1: Себестоимость таких тапок достаточно высокая.
0: И потом иногда высота подошвы такая высокая, что вы как бы макушкой упираетесь в потолок. Не везде будет удобно ходить просто в таких тапках. Летать, точнее, и плавать.
1: Можно ли потерять вот один такой тапок, или это практически невозможно?
0: Практически невозможно. Есть функция, да, найти тапок или вызвать его. Он сам приедет к вам. Вот. Есть тапки у нас на домашние, на шпильки. Для женщин, пожалуйста, или для мужчин, любителей, домашние тапочки на шпильках. Вы знаете, женщинам не хочется из них даже вылезать. Это миф, что шпилька неудобна, высокий каблук. Нет, наши тапочки домашние сделаны так удобно, по подъему. Они объемлют, так сказать, стопу. Так все удобно. И домашние тапочки на шпильке 14 сантиметров. Это великолепно.
1: Ну, как-то у меня не монтируются до сих пор. Но если вы
0: они
1: говорите,
0: даже
1: я верю,
0: спят в них. Они не хотят из них вылезать, женщины. Потрясающе. Понимаете, да, вообще. Это надо видеть, понимаете, это надо подержать в руке. Но шпилька, в принципе, отстегивается или меняется угол ее наклона. Там, так сказать, такой регулятор угла.
1: Не кажется ли вам, что когда-нибудь вот тапки превратятся в такой маленький компьютер, что возможно усовершенствовать тапки до такой степени, чтобы они имели функцию, ну, ноутбука маленького?
0: Конечно. Более того, я думаю, что, в принципе, тапочки как вообще средство передвижения, которое поднимет вас над городскими пробками, над потоком, на прогулке, это дело недалекого будущего. Может быть, такой, как ранцевый двигатель, да, за спиной. Но это же неудобно, правильно? Вы можете за спиной носить более полезные какие-то вещи. Но тапочки, которые всегда на ноге, и вы в них летели в гости, на работу, в офис.
1: Очень красиво. Так я бы сказал, даже романтично, футуристично. Тихон Спицын, представитель фирмы «Тапки Unlimited», сегодня в гостях.
0: Приходите в наш салон «Home Sleepers» на Кузнецком. Можете прийти хоть босиком, ну а тапочки мы вам подберем. И все это померите, пощупайте. И,
1: ну, вся линейка представлена в салоне или что-то на складе? И
0: безусловно, на складе есть, на нашей фабрике, да, в Конаково шьются и отливаются, и печатаются на 3D-принтерах тапки сейчас.
1: Это
0: уже
1: российская технология? Или все-таки это международные? У вас какие-то... Есть ли аналоги западные?
0: Я бы сказал, нет. Близко таких серьезных конкурентов нет. Сейчас как-то, видимо, там не до тапок. Понимаете, а наш человек, он более домашний, он расслаблен, он уверен в завтрашнем дне, он любит домашних, жену, ребенка, собаку, он в теме тапочек. Там, понимаете, человек всегда в бизнесе, он озабочен, он что-то подсчитывает.
1: Все время нужно платить счета.
0: Счета платить, да, и поэтому он, ему некогда и тапочки-то эти носить. Он пришел и, так сказать, свалился спать. Все, чтобы завтра утром быть свежим, чтобы его не уволили, не потерять рабочее место и опять оплатить счета и так далее.
1: Ну что ж, очень приятно, что это наша разработка.
0: Да.
1: Это очень как бы настраивает на позитивный такой лад.
0: Конаково рулит, я вам скажу.
1: Спасибо огромное, что пришли сегодня, рассказали. Я думаю, что многие наши радиослушатели направятся в салон примерить, а может быть, даже сразу и приобрести. Спасибо вам за интересный рассказ.
0: Да.
1: И, друзья, всего доброго. В гостях у программы «Встреча с интересным человеком» был Тихон Спицын.
0: До свидания.

0: Чипелдик.
1: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
2: Радио, радио.
0: Чипелдик.
1: Чипелдик. Чипелдик.
0: Чипелдик.
1: Чипелдик.
0: Чипелдик.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипельдук.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек для...

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек –

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышал. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

heaved a sigh and began to play again.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

0: да.
1: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой страны даже точки.
3: Еще раз.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире радио Чиплетук и программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленис, ну, а наш гость, эксперт по самым различным вопросам, всем вам хорошо уже известный Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Да, добрый день, Аркадий.
2: Ну, давайте, наверное, сразу к делу. Очень много вопросов.
3: Да.
2: Мандарины.
4: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплетук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
5: Бам! Бам, бам, бам, бам, бам.
4: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
0: Радио Чиплетук. Наконец-то.
3: Не побоюсь этого слова, ну, чтобы повысить продажи, поэтому идут вот эти публикации, потому что за всем в итоге стоит прибыль.
2: Mm-hmm.
3: Вот, это сезонный всплеск, поэтому на это особенно обращать. Это, конечно, мандарины полезны, ничего не скажешь, но в целом вот эта вся волна публикаций, это всегда за этим стоит. Mm-hmm. Точно так же есть клюквенная мафия, вот, про мангустины, про личи.
2: То же самое.
3: Мангустиновая мафия, да, это мы хорошо ее знаем, да, мы знаем фамилии даже.
2: Всегда ли так было? Или все-таки это какие-то, скажем так, завоевания?
3: Да, это завоевания последнего времени, рыночной экономики, да, да. Поэтому всегда, если вы считаете, что облепиха полезна, знаете, что это облепиховое лобби. Оно лоббирует, так сказать, продажи облепихи, да, да, да.
2: Виктор Евгеньевич, у нас не так много времени.
3: Да, да,
2: губки для мытья посуды.
3: Да, да, что
2: вот советуют менять чуть ли не раз в две недели.
3: Ну, понимаете, здесь не надо мне дважды вам напоминать, что менять раз в две недели выгоднее для производителей, когда вы меняете чаще, чем когда вы меняете раз в три года, понимаете? Конечно, там, да, микробы, какая-то микрофлора, да, но это не так страшно все. Поэтому меняйте чаще, значит, это губочная мафия.
2: Как и везде. Так, ну вот с аспирином кроворазжижающий вот здесь...
3: Да-да-да, я даже не дослушав вам скажу, это кроворазжижающее лобби. В фармацевтике всегда
2: надо,
3: есть, да, кардиомагнил, аспирин. Нет, это можно принимать, можно не принимать, понимаете, это все равно работает. Лобби нужно, чтобы продавалось это. За всем этим стоит, конечно, ну, своего рода, будем называть,
2: разобраться,
3: мафия.
2: Разобраться непросто, правильно?
3: Да, да, вот про грибного ногтя, если вы читаете, знаете, это противогрибковая мафия. Противогрибковая или грибковая, соответственно, чтобы, значит, грибок, надо покупать препараты. Но грибковая мафия, им нужно, чтобы продавать же, они производят. Они не будут же увольнять работников, сотрудников, так что... Вот, да.
2: Понятно. Погода, вот погода интересует.
3: Погода,
2: вот сейчас,
3: да.
2: Сейчас снегопады, вот...
3: Снегопады, да.
2: Огромные
3: снегопады, значит, это пуховиковая мафия. Пуховиковая мафия, снегопады, значит, или ботиночная. Ботиночная мафия. Когда дожди с грозами, зонтичная мафия. За всем стоит мафия. Фейхоа. Полезные свойства фейхоа. Фейхоовая мафия. Все не просто
2: Николай
3: так.
2: Василий Гоголь, 215
3: знаю, лет. Знаю, 215 лет. Вот из всех углов ваши... в Долдоне, да, что
2: да,
3: будем
2: вот
3: праздновать.
2: Это
3: потому что, да, потому что, значит, жена одного книгоиздателя крупного, она будет издавать, и поэтому это лобби, вот,
2: это
3: семейное
2: того,
3: лобби этой семьи, чтобы покупали Гоголя, потому что так его не покупают, все читают все на смартфонах.
2: Уже, да.
3: Это гоголевская мафия такая, гоголевское лобби, да, да.
2: Виктор Евгеньевич Самохин, я благодарю вас.
3: Да, да, да.
2: Огромное спасибо за такие исчерпывающие ответы на такое достаточно
3: вопросы. И, кстати,
2: вопросы.
3: Ждите, будет набоковская мафия, значит, 125 лет. Булат Акуджава юбилей будет, а ахматовская будет мафия работать тоже. И лермонтовская 210 лет Михаилу Юрьевичу.
2: Это
3: будет лермонтовское лобби, лермонтовская мафия. Да, так что за всем нужно умнее смотреть, так сказать, между строк читать, видеть.
2: Смотреть куда-то глубже.
3: Да. Глубже смотреть.
2: Да, исходя из экономических соображений.
3: Да, да, да.
2: Спасибо
3: да.
2: большое.
3: Спасибо. На здоровье.

0: Вспоминаем на радио Чипальдук.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипальдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента российским футбольную союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальную командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинга. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко на музыкой об радио Чипльдук.
4: Вот вам билет с плацкарты. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Некто Михаил путешествует вместе с Чипальдуком. Где он путешествует?
3: Да.
2: Михаил.
3: Да, слушай.
2: Здрасте. Да-да-да. Путешествуете вместе с Чипальдуком или нет?
3: Конечно, путешествую, да.
2: И где вы сейчас?
3: Так. А вот где? Прямо сейчас собирают дочку танцев. Вот только что вот она вышла.
2: Где? Так.
4: Танцы. Дочь танцует, а он ее забирает.
2: Нет, я понимаю. А география-то так. Где? Город-то какой?
3: География? А так в Берлине же я.
2: В Берлине, да. Это мы, знаете что, ориентируемся. Да. Сколько нам обойдется звонок, общение с вами? В общем-то, за счет самих же слушателей.
4: Ну, давайте тогда... Ёмко и четко. Какие танцы-то? К чему учится дочь?
3: Дочка, чему учишься? Какие танцы у себя?
2: Брейк-данс.
3: Скажи, пожалуйста.
5: Хорошие.
4: Танцы хорошие.
2: Хорошие танцы. Да. На радио еще приду.
4: Это очень хорошо.
3: Ну, тебе нравится самое главное, Марго?
5: Да, нравится.
2: Ну, а каблучками постучит нам?
3: Можешь постучать каблучками? Вы что вам было? Да.
2: Тихонечко так, осторожненько.
4: Вкрадчиво, но
2: вкрадчивый танец
3: нет? Такой. Ну, вы умеете, конечно, застать врасплох.
2: Ну да, да.
3: Я здесь периодически совершаю поездки на велосипеде. То в одну сторону, то в другую сторону. Вот. И в дороге сюда слушаю Чипальдук. И думаю, вот бы здорово, думаю, второй бывает вот... поговорить с Чипальдуком.
4: Вот сейчас и говорим, врасплох. Это программа «Врасплох».
3: Да, а сейчас я никуда не путешествую. Сейчас вот я, да.
2: Ну, да, на велотренажер сядьте, типа, покрутите педали во время.
4: А потом, знаете, если вы едете на велосипеде, вдруг мы неожиданно звоним, вы, так сказать, ну, пребываете в волнении, раз, и упали, и сломали себе шейку бедра. Ну, это же никуда не годится.
2: Или кому-то что-нибудь сломали.
4: Поэтому хорошо, что так обошлось все. Давайте радоваться.
2: Внезапность должна быть дозированная.
3: Ну, согласен с вами. Вы молодцы. Вы в любой ситуации ищете положительные моменты.
2: Ну, мы рады, что в Берлине есть такая...
3: Я вас очень люблю.
2: Что в Берлине есть светлячок, маячок такой рыженький. Человек слушает нас. Да и каблучок, который стучит под Чипальдук. Чипальдучок.
4: Ну, хороших тупос, различных прекрасных танцев, минуэтов, исторических, классических, модернов. Пускай все танцуют по мере возможностей и получают удовольствие. Мы желаем вам всех.
3: Под ваше радио.
2: Да.
4: Спасибо вам, всех благ.
2: Хороших путешествий, да.
3: Спасибо вам.
2: До встречи.
3: Спасибо вам, обнимаю крепко-крепко.
2: Пока, спасибо.
3: Пока.
2: Пока.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу, идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не до конца.

0: Литературное чтение.
1: Листая страницы классики.
2: Часть первая. Уважаемый покупатель, поздравляем вас с приобретением мясорубки. Уверена, что она станет вашим надежным помощником в кулинарных экспериментах. Перед началом эксплуатации мясорубки внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация. Требования безопасности. Мясорубка предназначена исключительно для измельчения пищевых продуктов в бытовых условиях или условиях, приближенных к бытовым, таких как места общественного питания, места обеспечения готовыми продуктами питания, в кухнях для сотрудников магазинов, офисов и промышленных предприятий, пользование гостями пансионатов, небольших отелей и подобных заведений. Использование прибора не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, очистки и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий лишает вас права на гарантийное обслуживание. Внимание! Мясорубка не рассчитана для использования в промышленных целях. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры, например, внесение с мороза в теплое помещение, может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении. После хранения блендера при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать его можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде. Сборка прибора. Первое. Поместите режущую камеру в отверстие в корпусе мясорубки, нажав на кнопку фиксатора. Удерживая камеру одной рукой, поместите фиксатор в боковое отверстие корпуса и затяните его по часовой стрелке до полной фиксации режущей камеры. Второе. Слегка поворачивая шнек, поместите его в режущую камеру мясорубки длинной стороной внутрь до установки в корпусе. Третье. Поместите нож на посадочное место шнека, режущей поверхностью к решетке. Если нож установлен неправильно, мясо не будет измельчаться. Четвертое. Поместите нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на режущей камере. Пятое. Плотно закрутите прижимную гайку, но не затягивайте ее слишком туго. Шестое. Поместите лоток на горловину режущей камеры и зафиксируйте его в нужном положении. Седьмое. Установите мясорубку на ровную, твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные снизу и по бокам корпуса, должны быть открыты. Перемалывание продуктов. Нарежьте мясо или другие продукты на небольшие куски, свободно проходящие через отверстие лотка в загрузочную горловину. Полностью размотайте шнур электропитания и подключите к розетке. Включите мясорубку, нажав кнопку «вкл-выкл». Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса в режущую камеру используйте толкатель. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети. Внимание! В процессе работы мясорубки в режущей камере начнет двигаться шнек. Это норма. и не является неисправностью. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить движение. Это может привести к поломке прибора. Внимание! Если мясорубка работает, но фарш не выходит через решетку из-за того, что она забита, необходимо выключить мясорубку, отключить ее от электросети, разобрать и очистить режущую камеру мясорубки и решетку. Режим реверс. Если во время работы мясорубки мясо застряло, то выключите ее и дождитесь полной остановки мотора. Не отключая от электросети мясорубку, включите функцию обратного хода, нажав кнопку «Реверс». Вращение шнека будет происходить в противоположном направлении, что позволит очистить режущую камеру мясорубки. Если это не помогло, отключите прибор от электросети для разборки камеры и очистки вручную. Насадка для сосисок и колбасок. Первое. Установите на шнек насадку для приготовления колбасок и фиксирующее кольцо. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой. Второе. Предварительно подержите оболочку для колбасок в теплой воде 10 минут. Затем натяните влажную оболочку на насадку и завяжите на противоположном конце оболочки узел. Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку. Третье. Подготовьте фарш, помещая куски мяса в горловину режущей камеры толкателем. Четвертое. Наполняйте оболочку фаршем. По мере заполнения оболочки сдвигайте ее с насадки. Если оболочка высыхает, прилипает к насадке, смочите ее водой. Внимание! По окончании работы выключите мясорубку и дождитесь полной остановки моторного блока. Затем снимите и разберите режущую камеру. Далее извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Отсоедините все насадки и вымойте их! Утилизация. Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации должна осуществляться

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Ex-Bichi Kemler. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
3: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Учение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому, ввиду ускоряющегося темпа жизни и повышения плотности информационных потоков, радиочип «Льдук» в порядке эксперимента впервые внедряет новый совмещенный метод обучения. Слушателям, погруженным в сон, будет предложена двухуровневая или двухканальная компрессированная инфозагрузка. Научная тематика будет сопровождаться дополнительным потоком.

специальность «Коммуникативные волны». Курс читал старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции радио «Чипльдук» Кирилл Всеволодович Малинарьев. Надеемся, что

0: Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили,

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Добрый день, друзья. В эфире наше ток-шоу. Очередной выпуск. И сегодня у нас, как всегда, острая тема. И наш сегодняшний гость – эксперт по соответствующему вопросу Ян Львович Чесачев. Здравствуйте, Ян.
1: Добрый вечер.
0: И я ведущий Мирослав Верещагин. И наша сегодняшняя тема, как всегда, очень острая и категоричная. Должен ли человек быть дома или на улице? То есть, человек, где твое место? На улице или дома? Надо, мне кажется, определиться в этом вопросе. Потому что такая метафизическая неопределенность в этой дилемме порождает постоянный невроз в человеке. Итак, давайте разберемся, взвесим, где же все-таки человеку быть. Пожалуйста, Ян Львович.
1: Вы знаете, я считаю, что мы должны начать все-таки с детства. Проблема важная, которая поднималась, это проблема для детей, проблема улицы. Вот человек, ребенок находится на улице, улица воспитывает его, он проходит школу жизни на улице.
0: Да, синяки, падения какие-то.
1: Да, это социализация,
0: таскать общение. Таскать кошек за хвост, общение со сверстниками. Вот. Я понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Да. Поэтому... Свежий воздух, да, движение.
1: Опять, здесь явно хорошо, да. Конечно, что ребенок находится на улице.
0: Но ребенок вырастает.
1: Да.
0: Я не говорю о том, что и для ребенка полезно все-таки быть дома. Может быть, ребенок должен быть дома всегда? Потому что тогда он под надзором. Он защищен от каких-то инфекций, переломов, укусов собак.
1: Да, но рано или поздно, ему придется выйти из дома. Понимаете?
0: Зачем? Вопрос, зачем? Что он забыл, в общем-то, по сути? Если ребенка определить, чтобы он был дома, угу. Понимаете? Как постоянное место его нахождения.
1: Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что вот улица... Это все-таки что-то, куда можно бежать, где можно идти. Это большое пространство.
0: Да.
1: Дом, если ребенок находится дома, это маленькое пространство. И рано или поздно ему захочется, и тогда он может, что называется, выйти.
0: Ну да, что называется, улизнуть на улицу.
1: Шагнуть наружу.
0: То есть как запретный плод, да, как кошка, которая мяукает, или собака в прихожей, просится на улицу.
1: Мне кажется, что на разных этапах жизни человек должен быть в разных местах. Вот если он маленький, он хорошо бы, чтобы он был на улице.
0: Нет, мне кажется, это как раз мы возвращаемся вот к тому, что и порождает этот внутренний конфликт, этот невроз, когда человек мечется между двумя какими-то точками пребывания, двумя статусами, состояниями, видами деятельности. Мне кажется, нужно определиться. И все-таки вот, Ян, значит ли это, что вы вообще в принципе склоняетесь к тому, что человек, не только ребенок, а выросший ребенок, угу. Взрослый человек, давайте перейдем все-таки к взрослым, должен быть на улице. Мы не рассматриваем промежуточных состояний, понимаете, вот этих вот метаний. Мы должны определиться.
1: Я вам так скажу. Жена должна быть дома. Понимаете?
0: Меня? Тут нечего возразить.
1: Вот. Если мужчина приходит домой, а жены нет...
0: Жена на улице.
1: Жена, например, на улице, да? Понятно.
0: Что она там делать может?
1: Ну, тут однозначно нет.
0: Конечно.
1: А семья – это очень важно.
0: То есть жена – домашний очаг.
1: Да.
0: А мужчина – кормилец.
1: Ну это хорошо. Не я придумал.
0: Тогда каким образом тот же кормилец должен подавать вот добытую пищу, провиант, товары в дом, где находится жена?
1: Вы хотите сказать, что она должна выходить на улицу и забирать эти... и уходить
0: нет,
1: домой?
0: Нет, по мне могут быть какие-то устройства, приспособления, подъемники, в конце концов, корзина на веревке,
1: может
0: на которой
1: быть.
0: Она может поднимать. И мужчина-добытчик, который всегда на свежем воздухе, на улице, в хорошей форме, в тонусе, в конкуренции с себе подобными, так сказать, вот самцами, назовем это своими именами, он обеспечивает это, а жена дома, с ребенком, кстати, занимается им. Они в безопасности, в стерильно-гигиеничной обстановке. Вот. А он туда подает.
1: Понимаете, в чем все дело? Философский вещь. Момент. Те, кто все время находится вне дома, они же внутренне хотят домой. Дорога домой, путь домой. Здравствуй, вот. Милый отчий дом. Понимаете?
0: Да вот в этом и диалектика. Из-за этого мы и не можем решить эту проблему.
1: Человек, а тот, кто все время находится дома, он же хочет полета. Он же хочет движения. Каких размеров должен быть дом, чтобы человек мог почувствовать там себя свободным, крылатым?
0: То есть вы считаете, что дело в размерах? То есть если дом будет очень большим, а улица очень короткой и узкой, то исчезнет эта проблема?
1: Ну, исчезнуть она не исчезнет, но, по крайней мере, острые углы будут не так маленькие. Да, в большой квартире просто на острый угол напороться сложно. Да. Если квартира маленькая, человек чувствует себя
0: зажатым. Но вы ведь неоднократно
1: зажатым,
0: ловили
1: понимаете?
0: Себя вот самого лично. То есть вас тянет, когда вы дома, всегда тянет на улицу. Как-то вы засидели, застоялись, кажется, что там движение, движуха, так сказать, настоящая жизнь. Какие-то соблазны, пусть даже и с опасностями вперемешку. Там жизнь. А вы где-то вот тут дома, и праздник без вас где-то происходит. Правильно?
1: Это совершенно...
0: И наоборот.
1: Я вам скажу по-другому,
0: да.
1: Даже без наоборот.
0: Так.
1: Если вы находитесь на улице, если вы находитесь дома. А еще же есть удивительное состояние. Третье,
0: да.
1: Голубчик мой, если вы находитесь в гостях. Это что такое? Это вы находитесь не дома и не на улице. А вы находитесь в другом доме, где тоже есть движение, понимаете? Но это не дома.
0: Но чтобы попасть туда, вы все равно должны пройти
1: вот,
0: через улицу.
1: Вот,
0: поэтому мы пока не рассматриваем вот это вот следующие этапы. Давайте ближайшие два вот этих состояния рассмотрим.
1: Сейчас современное, ты можешь заказать себе на дом еду.
0: Да.
1: Что человек должен, так сказать, делать? Он должен спать, он может кушать хочет.
0: И работать.
1: Да, все это можно делать дома сейчас.
0: Но и на улице можно организовать такой сервис, что туда вам привезут на улицу ваш любимый диван, кресло ваше кожаное, удобное. Перед ним привезут, поставят ваш телевизор большой с хорошими домашними колонками и вообще любые какие-то гаджеты ваши из дома, там соковыжималку, мясорубку и так далее. Аквариум с рыбками привезут и поставят там. Понимаете, все это на свежем воздухе, ну, под навесом на случай дождя. Могут привезти, в конце концов, постель с любимой женой под теплым одеялом, знаете, на полчасика. Ну, потом все это увезти обратно домой.
1: Нет, но если вы все время находитесь на улице,
0: то что?
1: Рано или поздно, вас назовут бомжом. Как бы вы ни выглядели на улице, каким бы продвинутым, с какими бы гаджетами бы не были, вы все равно бомж.
0: Ну, а если вы все время дома, то также можно назвать вас узником каким-то, невольником. Ну, просто вот это метание, понимаете, все время невроз между двумя этими состояниями. Ты дома хочешь на улицу, а на улице всегда тянет домой. Пора с этим уже закончить, мне кажется.
1: У вас есть вот решение этого вопроса? Вот
0: вы... Нет, поэтому мы и приглашаем специалистов, экспертов, вот как вы... Какие-то социологи, психологи, психиатры даже подчас, экономисты. Здесь все аспекты важны. Политика.
1: Если человек...
0: Вот так. Если народ, весь народ будет на улице, это хорошо? Шире вот вопрос поставим. Представляете, какой риск? Это будут беспрерывные какие-то тогда шествия, какие-то сборища, вечи и митинги.
1: А если люди будут все по домам?
0: Это тоже вот этот эксперимент. Вот вся страна и все дома сидят. Представляете? По домам.
1: Вопрос, где человеку более комфортные условия можно создать, дома или на улице? На улице человеку рано или поздно станет холодно.
0: Ну что значит холодно? Он же не будет сидеть там сложа руки. Он же добытчик, он будет там охотиться, копать, пилить. Ему будет чем согреться.
1: У него нету своего угла. Нужен
0: угол
1: свой угол.
0: Можно создать, можно построить углы на улице.
1: Можно построить
0: углы. И люди
1: углы,
0: в них
1: у уже
0: костра
1: строятся,
0: будут греться.
1: Люди строят такие углы.
0: Есть проблема в углах. Причем тут еще вопрос. Угол внутренний, да. Чтобы человек в него входил. Или угол внешний, чтобы человек к нему примыкал.
1: Такие
0: просто.
1: Углы уже есть.
0: Тупой угол или острый угол. Здесь это мы усложняем, мне кажется.
1: Мне кажется, нет. Да. Мне кажется, мы просто должны решить проблему. А вы хотите просто ее обсуждать и не принять никакого решения.
0: Безусловно, потому что иначе это демагогия. Может быть, люди должны разделиться по интересам. Кто-то определился и находится дома всегда, а кто-то всегда на улице.
1: Ну, так уже почти и случилось. А не вот это выражение «с радостью бегу на работу» и «с радостью с работы домой».
0: Ну, давайте я задам личностный вопрос. Да. Вот вы, если вас спросят, вы хотите с этого момента и до конца дней своих где провести?
1: Я предпочту быть дома.
0: С женой?
1: Да. До какого-то момента, до какого не знаю. Но я предпочитаю все-таки быть дома.
0: Но те, у кого жена предпочла быть всегда на улице, и они это тоже гулящие, хотят с ней быть всегда.
1: Это, да, это гулящие, тогда гуляйте.
0: Гулящая
1: вместе.
0: Пара, гулящая да. семья получается тогда. Это не ячейка, ну, это... общества, а как раз какая-то...
1: Табор.
0: Стайка, да, какая-то... Да, бродячие
1: какие-то. А вот вы, Мирослав, извините, все-таки вы ведущий программы, вы хотите сказать, что для вас эта проблема решена, вы для себя решили, где вам быть?
0: Ну, понимаете, я могу ответить просто как не сотрудник. Я хочу быть на балконе.
1: Хороший ответ.
0: Мне кажется, это компромиссно. Это рядом с домом и в то же время на улице.
1: Но вы планируете с балкона заходить в квартиру? Или вы хотите быть...
0: Не обязательно, нет. Вы это уже не требует. Да. Это, что называется, в шаговой доступности. Я считаю, Ян, это хороший компромиссный вариант.
1: Нет, нет, Мирослав. Я глубоко убежден, что человек должен выбрать все-таки что-то одно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, точка в нашем сегодняшнем серьезном разговоре не поставлена, и мы обращаемся к вам. Как вы бы определили...

Великий царь и его поддавшие.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедлением.

Медленным восприятием информационного потока.

0: Чіпльдук. Шо говорите?
1: The outside world is demonic.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.